патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, честно пресвитерство Украины.

Засвятишо Саинского Иерея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за весь пречителю